0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
1: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
3: Надо приемник включить.
4: И что ты хочешь услышать так рано?
3: Пуш.
4: Что?
3: Пуш. Говорю по буквам. Пора. Уже 6.55.
5: Пуш. Пуш. Пуш.
6: Начинаем новый день раньше всех. Первое утреннее шоу на радио Юнитон. Ежедневно по будням в 6.55.
7: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.

Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».

0: Первое утреннее шоу раньше всех. 6.55.
1: Веселье, улыбки, подарков, огон.
2: Это первое утреннее шоу. Здравствуйте, друзья. 6.55. По расписанию врываемся в прямой эфир в ваше сознание. Четверг пришел, 9 июля.
3: Всем доброго утра. Желаем, естественно, такой, знаете, июльский-то денек.
2: Да, тем, кто хотел прохлады, вот она пришла.
3: Это,
2: ловите.
3: Это просто
2: 14
3: песня.
2: Градусов всего
3: Когда
2: лишь.
3: Когда ты лежишь ночью под теплым одеялом, ты достал то самое теплое одеяло.
2: Вы заметите, Юля каждое утро рассказывает про то, как она ночь провела.
3: Ну, потому что я, как человек, который не любит жару,
2: не доставал никакого одеяла.
3: Я замерзла.
2: Я сначала звездочкой спал, вообще вот так вот, не укрывшийся. А потом вот под утро-то что-то натянул на себя, просто под одеяльничек без всего.
3: Вот поэтому, друзья, сегодня, не знаю, как у вас, а у меня сегодня великолепное настроение.
2: Хотя не пятница. Ты как-то по пятничному заговорила. Хотя четверг, знаете ли, он такой. Он приносит радость, ожидание чуда. Пускай все, о чем мечтается, осуществиться. Вы можете, кстати, о своем чуде, о том, как вы спали, о том, как не спали или чего-то ждете, рассказать нам. Макс, Телеграм и СМС. Мы принимаем сообщения с поздравлениями, отчетами, всем, что на душе. Поэтому пишите, рассказывайте. Номер для связи 8-983-510-107.
3: Добавляйте наш номер в свои контакты, чтобы потом не искать. Тем более, что этот номер пригодится вам в том числе для участия в наших играх, для того, чтобы забирать у нас, отбирать у нас подарки.
2: Да.
3: Поэтому действуйте,
2: мы,
3: друзья.
2: Мы, конечно, в эти подарки вцепились, и отдавать не хотим, но все для вас.
3: Ну что ты всю правду рассказываешь?
2: Ну ты же начала, как ты спала, рассказывать.
3: Я думала что-то одно рассказать, ну пусть будет
2: не
3: теперь
2: договорил.
3: Две правды.
2: Кое-что, слава богу, не все вам рассказал. Поэтому давайте общаться. Четверг пришел, 9 июля на календаре, а на радио Юнитон стартует первое утреннее шоу.
3: Доброе утро.
4: Просыпайся в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке.
3: Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050.

0: Да, друзья, это первое утреннее шоу. Мы вместе с вами рады встречать этот четверг, 9 июля. Пока свежо, и если вам это нравится, выходите на улицу, открывайте окна автомобиля. Я включил печку сегодня.
1: Мне не хватает дождя. Ну, такого легкого. Кстати, у меня... Кстати, про дождь. У меня вопрос.
0: Ну, это вообще не кстати. Это нормально.
1: Ну, его нет.
0: Ты хотела чуть-чуть, отпустила жара. Отпустила, но дождь ты зачем?
1: Про дождь. У меня вопрос. Почему...
0: Сейчас, так жесток дождь.
1: Сейчас скажу, как моя бабушка. Нынешняя молодежь.
0: Вот это мы приблизились к поколению.
1: Почему грибной дождь называют огуречным? Огуречным, огурцовым. И все и говорят, ну, ой, вот это, знаешь, когда дождик, когда солнце светит, и вот этот теплый дождик.
0: Я на днях слышал такое словосочетание.
1: Огуречный дождь.
0: Но оно приехало из Москвы.
1: Нет,
0: отвечал человек из Москвы, она говорит, у нас огуречные дожди.
1: Почему огуречные?
0: Я первый раз в жизни услышал. Полжизни прожил и только сейчас узнал, что...
1: Согласна с тобой абсолютно.
0: У нас всегда был грибной дождь и слепой дождь, когда во время солнышка идет капельки.
1: Да, именно так. В общем, друзья, что-то в мире меняется. Я чувствую прям вот...
0: А где денежный дождь? Где денежные потоки? Куда вставать? Под какую тучу?
1: Там же, где вставать нужно, под денежное дерево, естественно.
0: И получать потоки денежные.
1: Обязательно.
0: Дождем,
1: только
0: да?
1: Не забудь вот эту лягушку с монеткой подложить под денежное дерево еще, чтобы, знаешь, чтобы денег, если было бы, то прям вот прям столько, чтобы аж некуда девать было.
0: Если во время денежного дождя, стоя под денежным деревом, лягушку надо тереть или пузо делать этому денежному талисману.
1: Да, именно так.
0: Именно
1: так. Только так можно заработать все.
0: Хочешь, я буду твоим денежным талисманом.
1: Пузо
0: есть?
1: Открывай свое пузо.
0: Настроение имеется, друзья. Подарки тоже будут, поэтому слушайте пуш, далеко не уходите. Можете просуждать про огуречный дождь, Макс, Телеграм.
1: Вдруг вы знаете,
0: конечно.
1: Почему вдруг грибной дождь стал огуречным?
0: 983-510-107. Ну и вместе с нами в этом утреннем безумии нас поддерживает и в нормальном рабочем состоянии генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: Обратите внимание, до 19 июля комплекс печени и почки всего за 1590 рублей. Проверьте состояние желчного пузыря, поджелудочной железы, обмена веществ и баланса электролитов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.